0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 мая, в Омске без осадков, дневная температура до плюс 20. Ветер северо-восточный, северный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 759 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. В понедельник – повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
8: Телефон 78-60-78.
9: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Все, что ты любишь,
0: на радио «Ваня».

0: Ваня ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер» 55.
3: По данным синоптиков, сегодня 17.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 17 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 20. Ветер северо-восточный, северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. В понедельник повышение температуры до плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
2: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
3: Я Егор Шарко.
4: Я Дима Лихачев.
3: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие? Как строятся сегодня все процессы на радиостанциях?
4: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
2: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
5: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
5: Для слушателей старше 12 лет.
0: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Ваня. Радио «Ваня». Yeah.

0: что ты любишь на радио Ваня.
1: Тополиный пух, жара и
2: меня домой.
3: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
4: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 17 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 20. Ветер северо-восточный, северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. В понедельник повышение температуры до плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

ближе и роднее. Радио Фаня. Ближе и роднее. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 мая, в Омске без осадков. Дневная температура – до плюс 20. Ветер северо-восточный, северный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 759 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. В понедельник – повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
6: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.

0: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
1: Я Егор Шарко.
2: Я Дима Лихачев.
1: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие? Как строятся сегодня все процессы на радиостанциях?
2: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
0: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио. Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
10: 12+.
9: Ваня, Радио Ваня.

0: знаешь. Яркие новинки. Антон Самойлов. Шура. Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, любит стрекоза пути.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 17 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 20. Ветер северо-восточный, северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. В понедельник – повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль.

0: Сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
1: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
4: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Телефон рекламной службы 53

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 17 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 20. Ветер северо-восточный, северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. В понедельник повышение температуры до плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family нам всем используется Королева 40, корпус 40, Угарен 110, 547, 605, 1196.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
5: Красота на грани совершенства, стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
10: Ваня. Радио Ваня.
11: Если душу на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
12: А потом стирают память,
11: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

пишу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделай.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 17 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 20. Ветер северо-восточный, северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. В понедельник повышение температуры до плюс 22.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
3: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
4: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
6: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.

0: Любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России. Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев с зимой». Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
2: Реклама на радио «Ваня».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Каким будет радио в регионах России?

0: И в 2026 году.
1: Платформы, рынок, технологии.
0: Монетизация.
1: Цены, процедуры, практические инсайты.
0: Нейросети на практике.
1: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
0: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
1: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
0: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 20. Ветер северо-восточный, северный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 759 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. В понедельник – повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
6: Я Егор Шарко.
7: Я Дима Лихачев.
6: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие? Как строятся сегодня все процессы на радиостанциях?
7: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
5: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
8: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
9: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
11: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
12: А тебе никто не знает.

0: Медиагруппа. Реклама на радио.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
5: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 17 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 20. Ветер северо-восточный, северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. В понедельник повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда

0: нужно.
1: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: Автобусом в Ишим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
5: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
12: Включайтесь! Триколор показывает! 3 месяца ТВ бесплатно всем! Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 20. Ветер северо-восточный, северный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 759 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. В понедельник – повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
6: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
7: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика. Обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной. Дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
1: Казан «Мангал» на Маркса. Вкусно каждый день.
2: Телефон рекламной службы 53.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 20. Ветер северо-восточный, северный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 759 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. В понедельник – повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Tough Dental. Стоматология поколений.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Не в свои сани не садись». Категория 12+.
6: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
7: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
8: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
9: Херес открывается. Скоро.
10: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
11: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
12: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
11: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
13: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
14: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
15: Я Егор Шарко.
16: Я Дима Лихачев.
15: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие, как строятся сегодня все процессы на радиостанциях.
16: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
14: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
17: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама
18: для слушателей старше 12 лет.
19: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важно.

0: важной и нужной организации. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
4: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: и счастлив Сандовок.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 20. Ветер северо-восточный, северный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 759 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. В понедельник – повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
6: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
7: Павел Магнит, ОГРН 103-230-49-45-947, адрес 35-2-72, Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
9: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
11: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.

0: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
1: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске.
2: По мнению экспертного рейтинга 32 топ.
1: Кавдентал.
2: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Очереди бесят и гостей, и персонал.
7: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
6: Долго внедрять?
7: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
6: А доплаты?
7: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
8: На чаше весов. Качество. Или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
9: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: и счастлив Центавод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Ваня, радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 17 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 20. Ветер северо-восточный, северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. В понедельник – повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
6: О, Хэрротс открывается.
7: Скоро.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно.
2: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
9: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 20. Ветер северо-восточный, северный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 759 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. В понедельник – повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
6: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-12-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
7: В Омск

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet Vanticore Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Сибирской улице Крымова 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
2: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
3: Телефон 78 60 78.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
5: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: счастлив Сантамолт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

Солнце свет выбил окна рассвет. Ночь не стала короче. Я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 20. Ветер северо-восточный, северный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 759 миллиметров. Ртутного столба будет слабо падать. В понедельник – повышение температуры до плюс 22.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России. Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев с зимой». Категория 18+.
4: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
6: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
9: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
10: Херес открывается. Скоро.
11: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
12: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
13: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
12: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
14: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
0: Реклама.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструмент.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала, будь.

0: радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 50.

0: Хавейл. До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Тепло настало и вперед! Прогулки значит Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
3: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
13: I mean,

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
7: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
8: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: О, Хэротс открывается. Скоро.
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
2: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
3: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severo55.ru.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
5: Реклама для слушателей старше 12 лет.
6: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
5: 18+.
6: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев.

0: «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: Включайтесь! «Триколор» показывает 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на «Триколор.ру». Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на «Триколор.ру».

0: Вот спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 50.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet Vanticor Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: У Rich Family нам всем используется королева 40 корпус 40 угрозы 110 500.

0: чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
1: Телефон 78-60-78.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
3: Это Брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама на радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
8: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.

0: и счастлив садовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-237-008-56-898.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
3: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
4: Без возрастных ограничений.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: все, что любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, любит стрекоза пути.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Херес открывается. Скоро.
3: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
4: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
4: Я Егор Шарко.
5: Я Дима Лихачев.
4: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие? Как строятся сегодня все процессы на радиостанциях?
5: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
3: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
0: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Привет, это «Батарейки».
3: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
2: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
3: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
2: Пожелаем зеленому легкой посадки.
4: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
2: Посадил дед репку, и мы сможем.
4: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя. О, Нордпалп.
5: Включайтесь. «Триколор» показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
4: Ваня,

радио «Ваня». Ближе и роднее. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.

0: Havail. До конца мая выгода на Havail до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ Эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ Эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
4: Телефон 78-60-78.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.

0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Реклама на радио Ваня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
0: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
1: 12+.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я тебя не помню.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда. Колбаса всегда важна. И не важно время года. Всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка

0: О, Хэрос открывается. Скоро.
1: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
2: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
9: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76. Они на дрейф.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 12-27-008-56898.
2: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
3: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Радио!

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Красота на грани совершенства, стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
6: Телефон 78 60 78.
7: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
9: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
8: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
11: 38 05 28. Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Очереди бесят, и гостей, и персонал.
15: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
14: Долго внедрять?
15: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
14: А доплаты?
15: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.

0: Columbia Pictures не представляет.
1: Хорошо мне с тобой бывает.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
3: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
4: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
6: Херес открывается. Скоро.
7: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно. Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Lex» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Lex» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: счастлив всегда вот.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Привет, это батарейки.
4: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
3: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
4: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
3: Пожелаем зеленому легкой посадки.
5: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
3: Посадил дед репку, и мы сможем.
5: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрение нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
2: О, нот!

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
7: Телефон 78 60 78.
8: Огромный выбор летней обуви в канале «Ленина 20». Здесь выгодно.
9: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
10: Я Егор Шарко.
11: Я Дима Лихачев.
10: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие, как строятся сегодня все процессы на радиостанциях.
11: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
9: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
12: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Они на

0: счастлив Сантамолл!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-2-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Ваня! Радио Ваня!

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
2: Павел Магнит, ОГРН 103-230-49-45-947, адрес 35-2072, Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: О! Хэрос открывается.
7: Скоро.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанк», прошла процедуру банкротства, и суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распределяю

0: обосрался, блин.
1: Реклама на радио Ваня. Погода.
2: По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
4: ПАО «Магнит». ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
5: Огромный выбор летней обуви в канале Нина 20. Здесь выгодно.
6: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
7: У Rich Family на Новосибирской улице Королёва 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
8: Казан «Мангал» на Маркса. Вкусно каждый день.
9: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
10: Телефон 78-60-78.
11: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
12: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
13: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло!
1: Реклама на радио Ваня.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Ни в свои сани не садись». Категория 12+.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Херес открывается. Скоро.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Весной мы купим овощи и фрукты.
6: Потом игрушки.
5: Потом продукты.
7: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
8: Автобусом из Омска. Петропавловск – 600 рублей. Кемеровка – 1000. Кокшетау – 1600. Щучинск – 1800. Макинск – 2100. Астана – 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
12: 18+. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
13: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыка.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательств.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничной салон недалеко, дорогу в антикор
6: найти легко.
7: Вон!

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России. Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев с зимой». Категория 18+.
2: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: «Казан-мангал» на Маркса. Танцы каждый день.

0: реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет. Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
7: Павел Магнит, ОГРН 103-230-49-45-947, адрес 35-12-72, Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
8: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
9: Телефон 78-60-78.
10: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки. Шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
11: О, Хэрос открывается.
12: Скоро.
13: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
14: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
15: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
16: Я Егор Шарко.
17: Я Дима Лихачев.
16: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие, как строятся сегодня все процессы на радиостанциях.
17: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
15: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
18: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
19: Для слушателей старше 12 лет.
20: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
21: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
22: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
23: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше нечем. Воздухом

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Физкульт-привет с Петром Фадеевым.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире культовая легендарная программа «Физкульт-привет». И я ее скромный ведущий Петр Фадеев. И что и говорить, конечно, каждые две недели у нас здесь в студии радиостанции «Радио Ваня» появляются очень красивые девушки из разных видов спорта. Не в смысле, что они из разных в одной компании, а просто у нас то тебе баскетболистки, то тебе дзюдоистки, то, значит, ватерполистки. А сегодня это девушки из карате подразделения Кюкушинкай. Правильно я говорю?
2: Да, верно. Здравствуйте.
1: Вот, тоже красивые, а представятся они сами.
2: Меня зовут Морева Ярославна Игоревна, я мастер спорта международного класса, трехкратная чемпионка России, призерка чемпионата мира двухкратная и чемпионка Европы. Могу еще перечислить, что чемпионка Украины, двукратная чемпионка Америки. Думаю, что на этом остановимся.
1: Ну, все остальные мы встаем сейчас и уходим просто, да, бессмысленно уже дальше. Или все-таки есть, давайте поговорим о вас теперь.
2: Как спортсмен основные перечислила, теперь я занимаюсь в основном тренерством и уже воспитала чемпионку мира, призерку чемпионата мира, чемпионку России.
1: Отлично. Вы?
3: Здравствуйте, меня зовут Комлева Александра Андреевна. Первый Кю, кандидат мастера спорта, двухкратная призерка международного турнира.
1: Первый Кю, это что такое? Это как? Это какой?
2: Первый Кю – это один шаг до первого дана, до черного пояса.
1: А, вот как, это все сложнее, да, чем я думал. Так, ага.
3: Так вот, вернемся. Двукратная призерка международного турнира в Японии, чемпионка всероссийского турнира Кубок Черного моря и призерка международных соревнований в Беларуси.
1: Отлично. Дальше.
4: Добрый день, меня зовут Никулина Анастасия. Я мастер спорта России, серебряный призер первенства России, чемпионка и призерка различных всероссийских соревнований и соревнований международного уровня.
1: Прекрасно.
5: Добрый день, меня зовут Забелина Елизавета Дмитриевна. Я мастер спорта международного класса, член сборной команды Российской Федерации. Я являюсь чемпионкой мира 2025 года, многократная чемпионка России, чемпионка Японии, когда-то в юности чемпионка Европы, ну вот и призерка чемпионка...
1: В юности, можно подумать, вы сейчас пожилая какая-то. Вам сколько лет? Вам сколько лет?
5: Чуть побольше 18.
1: Ну хорошо, в юности. Я могу сказать,
5: до 18 лет мы юниоры.
1: А, да? Понятно, да.
5: Да.
1: Хорошо, отлично. Вот с этими красивыми и титулованными девушками мы продолжим наше творческое общение через небольшую паузу. Это «Физкульт-привет». Мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
0: «Физкульт-привет» на радио «Ваня».

0: Физкульт-привет на радио Ваня.
1: Меня всегда интересует в нашей программе «Физкульт-привет», которая продолжается с красивыми девушками из карате Кёкушинкай, как вообще складывается жизнь, что девушки, в данном случае наши героини, приходят в тот или иной вид спорта. Вот расскажите про себя, как вы, вот каждая из вас, пришли к тому, что пришли, как бы, да? Давайте говорите.
2: Мой путь был непростым. Первый мой тренер был другом моей семьи, моих родителей, и он позвал меня на тренировки. Но потом...
1: Это ваш первый спорт был, да?
2: Нет, до этого я занималась дзюдо, танцы, так, чуть-чуть всего понемногу, но я все бросала. Не знаю, почему.
1: А вот... чего не хватало?
2: Не знаю, просто меня не цепляло. У меня везде все получалось сразу, но вот не цепляло. А Киокушин зацепил, при том, что вот я начала, наверное, лет в 12 первый раз, а потом меня некому было возить, я перестала заниматься, потом еще раз пошла лет в 14, и я уже тогда как-то поняла, что мне там нравится, мне нравилась атмосфера, коллектив, наверное. И потом в 16 папа сказал, что мне нужно поступать в колледж, не в 16, в 14, поступать в колледж, и заниматься я больше не буду, потому что я должна поступить в колледж, сдав экзамены на все пятерки. Я сдала, но никуда не пошла на тренировки обратно. Mm-hmm. И вот 2 года я маялась, я хотела в другую секцию пойти, но не собралась, и к другому тренеру тоже не собралась. В итоге я договорилась с мамой, обманув папу, сказала, что я пойду на фитнес, но в итоге пошла на карате. И вот с 16 лет продолжаю этот мой путь.
1: Класс.
3: Так, ну, мой путь начался в 7 лет. Тогда я занималась в спортивной школе художественной гимнастикой. Мама меня туда, грубо говоря, не спрашивая, меня отправила. Мне там совершенно не нравилось. Я плакала, не хотела ходить. Но дисциплина превыше всего, поэтому мама меня все равно водила. И в какой-то прекрасный момент у нас появилась секция карате. Совсем для малышей. Я вот увидела их бегающих в кимоно. И тогда еще была система, что на кимоно пришивали разноцветные полосочки. Меня это как бы впечатлило. И все. И с этого мгновения я сказала маме,
1: что... По крутизне, да? То есть полосочки...
3: Да, я вот до сих пор помню этот момент. Я сказала маме, что я...
1: Какая была самая крутая полосочка? Ты какой хотела?
3: Не знаю, там они разноцветные были в стиле радуги по зачетам на кю, на пояс, и поэтому, ну вот у ребят
1: ты хотела
3: там
1: собрать все цвета, короче.
3: Конечно,
1: да?
3: Конечно, ага, ага. Я собрала в дальнейшем их все. Ага. Вот, и тогда я маме сказала, что хочу заниматься только карате, она как бы прислушалась и отправила мне. С этого времени не было вообще сомнений бросать ни разу. Случался, конечно, вынужденный перерыв, но... С тех пор я вот в этом спорте.
1: Вот я обращаюсь к родителям всей нашей страны необъятной, потому что уже не первый раз мы это слышим от наших героинь. Меня мама или папа отдали, меня не спрашивали, я там учился. Может, как-то детей спросить все-таки, что они хотят, а потом уже отдавать. А то что-то прям как это, как на складе. Забрали, взяли, забрали, взяли. Так, теперь вы рассказывайте.
4: Ну, вообще, мой путь в спорте начался не совсем с карате. Я с 4 до 14 лет, то есть на протяжении 10 лет, занималась фигурным катанием. Там даже достигала каких-то высот, была призером международных турниров. Ездили мы в Швецию, вообще по всей стране. Дошла до уровня КМС, и по определенным обстоятельствам мне пришлось... Ну, сначала приостановить, а потом и вовсе завершить свою спортивную карьеру в фигурном катании. И на тот момент встал вопрос, чем же я хочу заниматься дальше по жизни. Спорт я бросать не хотела, поэтому искала для себя какую-то замену или, ну, альтернативу, наверное, фигурному катанию. И, ну, послушав себя, то, наверное, чего я хотела больше всего в жизни, это куда-то вымещать, ну, большое количество какого-то внутренней, не знаю, агрессии, то, что во мне сидело. Я
1: да?
4: Поняла,
1: вот так не скажешь по вам, что у вас агрессия сидит. Я думал, что вы сейчас начнете рассказывать. Я с детства была моделью, мама водила меня на детские конкурсы красоты. Да, ну вы увидите картинку, уважаемые радиослушатели.
4: Да, но я была довольно такой шебутной девочкой.
1: То есть такая стерва, да?
4: Немного, можно и так сказать.
1: А с мальчиками дралась?
4: Да, да, да, многократно, многократно в школе,
1: еще
4: в садике.
1: Еще до карате или уже во время?
4: В школе, в садике, везде, всегда.
1: Побеждала?
4: Вот. Преимущественно, да. Была такой сильной девочкой. Вот, и я, ну, в интернете просто нашла, как бы, самые популярные стили карате, и мне первым же вылез Кёкушинкай. Я так быстренько нашла в Google картах то, что рядом с моим домом. 500 метров буквально от дома оказался зал. Я пришла туда на первую тренировку. Она оказалась боевой. Меня сразу поставили в спарринге со старшими спортсменами. Я там получила по полной программе. Никогда не забуду первый мой удар в живот, который я пропустила. У меня искры из глаз полетели, но... Выйдя из зала, я поняла, что мне очень понравилось получать, так сказать. И я осталась вот уже почти 6 лет здесь неизменно.
1: Драки с мальчиками продолжаются?
4: Ну, если только в рамках тренировочного процесса.
1: Хорошо, об этом мы еще поговорим. Так, а вы?
2: Меня в карате привел папа. В 7 лет, как только пошла в первый класс, сразу же меня отправили в школьную секцию. Там в школе у меня был кружок карате.
1: Папа тоже спортсмен?
2: Нет, только в мечтах своих был. Ну, он всегда хотел, чтобы я была спортсменкой, всегда хотел, чтобы я чего-то добивалась, там, всех высот, которые только возможно достичь. Раньше занималась танцами в дошкольное время, и мне предоставили выбор как раз-таки родители, сказали, что будем продолжать танцы или вот есть карате. А мне тогда танцы так надоели уже, что я сказала, ну, давайте попробуем карате. Ну, мне действительно очень нравилось, и нравилось взаимодействие с людьми, нравилось то, что вот энергия как раз-таки вымещается. Так что вот с первого класса у меня на протяжении всей школы, потом на протяжении всего института с карате любовь и полное такое...
1: Взаимопонимание.
2: Взаимопонимание, да, идеальный тайм-менеджмент, совмещая все. Вот, это мне очень нравится.
1: Крутянски. Мы продолжим нашу беседу через небольшую паузу. Это «Физкульт, привет!» Оставайтесь с нами.
0: «Физкульт, привет!» на радио «Ваня».

0: Ваня. Радио Ваня. Физкульт-привет на Радио Ваня.
1: Итак, девчонки из карате, как это выговорить?
2: Кёкушинкай.
1: Кёку.
2: В японском языке иероглиф считается по слогам. И у них нет кио, у них есть кё. Кио – это транскрипция с английского.
1: А вы, Ярославна, изучаете японский язык, да?
2: Я учила японский язык 4 года в японском центре, да, немножко говорю.
1: Да?
2: Ну, в силу того, что я с 2023 года почти каждый год езжу в Японию, это было, наверное, логичным решением. А еще я 2 раза была там по 30 дней на тренировочном курсе, и мне очень помогло это, в принципе, реализовать язык.
1: Скажите по-японски, сегодня хорошая погода.
2: Кёва и тенки десу не.
1: Ничего себе. Все, это, женюсь. А вы помните вот фильм культовый «Курьер», когда там артистка Крючкова говорит: «А у меня мечта за японца выйти замуж». Почему, спрашивает ее персонаж, за японца? А у них технологии самые передовые. Вы не хотели бы за японца замуж?
2: Нет, они очень-очень ограничены рамками социальными. То есть, если приезжать к ним в страну как турист, отдыхать, все очень круто, все для тебя, все для гостей. Но как только ты переступаешь порог вот этого разрешения на работу, сразу же тебя обуславливают рамками, поклонами. Это неплохо, но, мне кажется, русской свободной душе с этим тяжело.
1: То есть вы там, как приезжаете, сразу водку достаете, стакан, и там давай гудеть, да?
2: Ну, японцы, кстати, очень любят выпить, и каждую пятницу им хватает, правда, 2 банок пива для того, чтобы, грубо говоря, напиться. Они так расслабляются, потому что у них очень жесткие переработки, и из-за этого нервного истощения у них очень много... Они бросаются под поезда, много самоубийств, и они вот так могут расслабляться.
1: Ну, как мы вышли с карате на какие-то особенности японской жизни. А давайте вернемся к особенностям все-таки вашего вида спорта. Вот в чем вы их видите? Какие они, по-вашему, вот чем отличается ваше боевое искусство от других?
3: Ну, во-первых, сам вид кёкушинкай, он является сильнейшим во всех подвидах карате, так как мы бьем в полный контакт, и на соревнования у нас проходят без защиты. То есть мы голыми кулаками, голыми ногами наносим друг другу удары. И это особенность кёкушинкай.
1: И у вас нет ведь ни шлемов, ничего,
2: ничего,
1: да? Ни
2: вот этих есть сейчас, родителей не будет антиреклама.
3: Да, конечно, у детей у нас полная экипировка, чтобы все было без травм, минимизировать травмы, но при этом все равно удар наносится в полный контакт.
1: Ага.
3: И это особенность, которая, мне кажется, очень привлекает, потому что...
1: Ну, не тех, кому наносит удар,
3: это самый зрелищный вид карате.
1: А, ну да.
3: Потому что это действительно все по-настоящему, драка по-настоящему.
1: Да? Вот по-настоящему бьете там?
3: Ну, конечно, да.
1: Да? А вам прилетает, ну, как бы, расскажите вот про какие-то штуки. А были какие-нибудь такие штуки, когда вы там кого-нибудь вырубали или кто-нибудь вас вырубал? Вообще вот там бум, и все.
4: Но это встречается на соревнованиях довольно часто, вот, потому что все-таки удары сильные, спортсмены бьют без жалости, вот, и очень часто можно...
1: Говорят, что женское, вот, ну, не только карате, но вообще женские вот единоборства, когда женщины выступают, они гораздо более жестко выступают,
4: да,
1: чем мальчики, да? Правда,
4: да,
1: так?
4: Я могу честно сказать, вот, и вообще во всех видах спорта женщины очень, ну, можно так сказать, коварные, особенно в командных, всякие интриги, заговоры, вот, но у нас именно в карате прослеживается, что женщины так и смотрят друг на друга, и, ну, меньше встречается дружбы между соперницами, нежели у мужчин. Но, на мой взгляд, это так.
1: Да, а вы что скажете?
5: В плане особенностей вида спорта, ну, и жестокости, либо травм, да, ну...
1: Вы коварная?
5: Я нет, как бы. Мне не нужно этим заниматься, это слишком много энергии забирает.
1: Да?
5: Конечно.
1: Но есть какие-то психологические приемы, как-нибудь так посмотреть на соперницу или что-нибудь, я не знаю, как-то так?
5: Да нет, зачем это все нужно, как бы? На татами все разрешится. Вот там можно глазами стрелять сколько угодно, но потом вы выходите, остаетесь друг с дружкой один на один, и там уже как бы все решается.
1: Ну хорошо, тогда мы поговорим об этом через небольшую паузу.
0: Физкульт-привет на Радио Ваня.

0: Физкульт-привет с Петром Фадеевым.
1: Киоко, можно я буду называть Киоко, да? Вот так вот. Киоко Шинкай. Киоко у нас красавицы, прославленные спортсменки, при этом молодые. Когда все успеваете, вот это у меня только такой вопрос возникает. Слушайте, а вот вы на... Как это называется? Татами, да? Татами, да, это называется? А вы помните, вот, вы можете сказать про какой-нибудь свой самое яркое, самое какое-то драматическое, какой-то самый драматический бой? Вот вы все четверо, расскажите. Это не важно, чтобы он закончился, чем он закончился. То есть поражением или победой? Вот, ну, что-то, что, вот, знаете, во сне как бы приходит к вам.
2: Под драмой что вы имеете в виду? Что вот потом после боя...
1: Прокручиваешь были... все это, как бы стоит перед глазами, не знаю. Вы были в сантиметре, в миллиметре от победы и проиграли, или в миллиметре от поражения, но выиграли. Я не знаю, ну, что-то.
2: Да, да, был такой бой на чемпионате мира. Я дралась с российской спортсменкой. Она перешла из другой категории в мою. Я дралась в легкой весовой категории. И у нее был коронный удар, Майгири Дзёдон. Она всех японочек низких... Ну, вообще, она у нее действительно эта коронка, она всех прошла, и вот мы с ней встретились. И я вела бой, очень прям хорошо вела бой, не давала ей вообще, то есть, свободного пространства для того, чтобы она сделала мне этот прямой удар в лицо ногой. Но в какой-то момент мне тренер кричит: «Только не выходи, только не выходи!» И в этот момент я делаю небольшой выход, начинаю входить, ставлю ладонь перед головой, потому что вижу, что летит нога, но нога летит на мою руку, моя рука летит на мою голову, и судьи дают ей оценку за попадание, и так я проигрываю этот бой. И я вот, честно, он был в каком, не знаю, в 19-м году, я вот до сих пор периодически его вспоминаю, и мне прям очень-очень грустно от этого, что так сложилось.
1: Вы потом общались с этой девушкой, нет?
2: Да-да.
1: Как ее зовут?
2: Катя. Катя ее зовут, да, Екатерина Козлова, она из Краснодара. Привет ей, если она меня слышит. Вот, она сейчас тоже, ну, она уже перешла, по-моему, в 65, вернулась в свою категорию, но, да, чемпионка мира.
1: Позовите ее к нам в гости, хочется посмотреть, как прямой ногой там сразу грызло прилетает. Ну, не на себе, конечно. А вы теперь вспоминаете про свои драмы.
3: Так, ну, первый, наверное, вспомнился, это пару лет назад турнир в Беларуси, не помню, по-моему, это был финал. Тоже борьба была на равных, и где-то в середине, либо под конец соперница била удар с разворота, и вскользь меня задела, и вот я допустила оплошность, ну, буквально просто подскользнулась. А как бы если ты касаешься третьей точки татами, то автоматически сопернику дают очко. И ей дали уже очко, это получается уже пол победы, и мне как бы не старалась, уже не получилось отработать его до конца боя, и получается, я заняла тогда вот второе место.
1: Ну, мы пока про какие-то фиаски слушаем. А можно про... Я вот уже проигрывала практически совсем, но тут я с разворота бах-бах, и я вышла в последнюю секунду на морально-волевых. Может, у вас такие есть истории?
4: Ну, вот у меня как раз подобного плана история. Это был мой первый международный турнир, уже в возрастной категории 16-17 лет. Я, получается, пришла в 14, и 2 года стажа, ну, в карате, это не то, чтобы сказать много. И я поехала на свой первый международный турнир. Дралась я тогда, дошла я до полуфинала, на кону стояло звание мастера спорта. То есть, если я выигрываю полуфинал, выхожу в финал, то я выполняю этот норматив. Не сказать, что я прям была уверена в том, что я выиграю. Я вышла на бой, у меня трясутся руки, у меня трясутся коленки. Я понимаю, что мне не выиграть. Что, ну, не могу я просто взять и победить спортсменов, девочек, которые тренируются там годами, кто-то 10 лет уже на татами, а я вот такая свеженькая пришла, 2 года отзанималась и уже оп-оп. Но как-то с началом боя я так почувствовала, что вроде-вроде нормально, но потом я начала проигрывать очень сильно по бою. Я отходила назад, было прям больно, чувствовались удары, мне практически пробили печень полностью. Но в какой-то момент я услышала крик тренера своего, что надо бить коленом, что она сейчас пропустит колено, и все, Настя, будет хорошо. Я на автомате чисто вот не думала, что у меня получится. Я ударила коленом в живот, и девочке, соответственно, попала в солнечное сплетение. Сбила ей дыхание и закончила поединок на оценку. То есть оценка в азаре. Это половина победы. Вот. Оставшуюся часть боя уже вела я, потому что девочке было, ну, очень-очень больно, трудно дышать. Вот. И таким образом я вот стала мастером спорта на том турнире тогда.
1: Крутяк. В общем, колено, да?
4: Да, да.
0: Физкульт-привет на радио Ваня.

0: Физкульт-привет на радио Ваня.
1: Так, теперь вы.
2: Ну, у меня есть такого из позитивного, самого запоминающегося, самого яркого. Это был чемпионат России. Я тогда не так давно перешла во взрослую категорию, как раз-таки сняла защиту, начала драться в полный контакт. И у меня предстоял полуфинал с девочкой, заслуженной мастер спорта, то есть это высшая степень.
1: Да-да, ЗМС, да.
2: Она была чемпионкой мира, она есть чемпионка мира, и многократная победительница разных чемпионатов и кубков. И для меня играла вот эта вот разница в наших званиях. То есть у меня был мастер спорта, я была еще только-только 18+ перешла.
1: А она авторитетом давила, да?
2: Да, она вот именно авторитетом, своим званием, своими титулами. Я перед боем со своим тренером разговариваю и думаю, вот как вот, я не представляю, я росла на нее, смотря и на нее,
1: ну, ну, мы знаем, как из предыдущего рассказа коленом.
2: По ней училась, а все так и получилось.
1: Так, ну, в журналистике-то 58 лет уже чувствую людей-то, понимаете?
2: У меня тоже коленом это коронный удар. Очень много я побед именно благодаря колену совершила. И мне тогда тренер сказал, что ты не бойся, давай, вот как только я увижу, что ты чуть-чуть подбила, я тебе сразу крикну. Я выхожу на бой, спустя 3 секунды я слышу, что он мне кричит, что я уже подбила. Я думаю, ага, значит, я могу. Ну и вот тогда весь бой прошел очень по моему плану. Все, как я планировала, все, как я хотела, и все в мою пользу. Вот так я выиграла тот бой. И для меня это была такая очень значимая победа, потому что я поняла, что титулы вообще не важны, важно то, в какой форме ты выходишь на турнир и как ты себя чувствуешь изнутри.
1: Слушайте, я правильно понимаю, что во время боя, то есть вообще ни секунды нету там для рефлексии или там для каких-то дум, просто ты, не знаю, как-то ты как бы в каком-то во сне, да? То
2: да,
1: есть
2: это
1: ты,
2: как,
1: в тумане.
2: Как прострация такая получается, ну, как, про себя могу сказать так. Я
1: да,
2: знаю,
1: это
2: что,
1: так же у вас.
2: Кто-то думает в бою, кто-то как-то размышляет. Вот я выхожу, и у меня просто вот настоящее время есть, и ничего не существует больше.
3: Но у тебя никогда не было такого, что, например, ты бьешь и понимаешь, что, ага, я вот попала сюда, значит, вот, или, ну, вот, как в замедленной съемке, когда, не знаю, например, или когда падаешь, как будто бы время замедляется, такое бывает, и когда наносишь какой-то удар, не знаю, например, либо ударяешься там двумя косточками, либо попадаешь в колено, и столько, миллион мыслей проносится, но они вот так вот, как будто за долю секунды проносятся. Вот такое бывает, да.
2: А у меня как-то вообще наоборот. Я не успеваю продумать, я не успеваю вот эти мысли у себя прокрутить, я как-то наоборот, вот все мысли убираю, отгоняю их.
1: А у вас, девчонки, как?
4: Ну, у меня зачастую... То есть я выхожу, у меня хаос полный в голове, потом я делаю вдох-выдох, все, у меня нет никаких мыслей, и на протяжении всего боя я, ну, включаюсь, только если я вижу, что я прям куда-то попала или могу попасть, у меня прям как какой-то тумблер переключается, что у меня сразу идет вот цель.
1: Автоматом,
4: добить.
1: Да?
4: Да, добить. У меня откуда-то появляются дополнительные силы, какие-то новые извилины, может быть, в мозгу, новые связи, там, так, может быть, я сейчас сделаю там вот такую комбинацию или другую, там, так попаду, так. То есть, ну, именно когда я понимаю, что у меня есть возможность этот поединок, ну, победным сделать.
1: Мисс коварность нашего коллектива, да. Мисс колено, она же. Так.
5: Ну да, если включается паника, то там никаких мыслях вообще речи не идет. Там ты не слышишь ни тренера, ни себя, не видишь, что происходит.
1: Просто можешь... рефлексы, да, какие-то?
5: Да, да. Тело работает на автомате. Ты не понимаешь, что ты делаешь, ты не понимаешь, что соперник делает. Но когда ты уже, ну, это приходит с опытом, отключаешься от этого, начинаешь здраво рассуждать, холодной головой, анализировать. Ты одним ухом слышишь тренера, другим слышишь себя, уже видишь соперника, его удары, отвечаешь на эти удары, сам можешь что-то сообразить, придумать. Потому что иногда в бою что-то не получается, ты должен переключиться и придумать новый план. А как бы это требует работы и уже и опыта, и работы с головой.
1: О, как. Поговорим об отдыхе через пару минут. Это «Физкульт-привет».
0: «Физкульт-привет» на радио «Ваня».

0: Физкульт-привет на радио Ваня.
1: Физкульт-привет продолжается у нас красавицы из Киока, карате. Как вы проводите свое свободное время? Редкие минуты отдыха? Или у вас тренировки, бой, тренировки, бой, тренировки, сон, бой, тренировки, сон, бой, тренировки, сон, бой, дорога, чемпионат, самолет, автобус и так далее? Что с личной жизнью вообще? Давайте с личной жизни начнем. Очень интересно, просто нас все спрашивают потом, мы же все это выкладываем, это видео красивой девушки, как у вас обстоят дела с личной жизнью и свободным временем?
2: Ну, с личной жизнью могу сказать, что все в порядке, все хорошо, ровненько. Подробностей раскрывать, ну, не очень хочу.
1: Ну, хорошо, молодой человек есть, да?
2: Да.
1: Тоже спортсмен?
2: Да.
1: Отлично.
2: Но другого вида единоборств.
1: Ну и хорошо.
2: Да.
1: Да. К вам не пристаем, все, так.
3: У меня все в порядке. Я могу про отдых рассказать.
1: Так.
3: Ну, я помимо карате работаю в офисе, стандартно, офисный планктон, вот, так что я...
1: А чем вы занимаетесь там?
3: Я строю атомные станции.
1: Нормально, атомные станции строят, да-да. Мы летаем в космос, а так я офисный планктон, да, нормально.
3: Да, я инженер, поставляю оборудование на атомные станции, строящиеся Росатомом. Вот, поэтому у меня очень классно получается совмещать именно спорт и работу, и вот эти совершенно разные, казалось бы, несовместимые вещи, они как раз-таки дарят мне энергию, потому что на работе я отдыхаю от спорта, на спорте я отдыхаю от работы. Бывают такие моменты, когда прям вообще уже все, организм устает, и тогда это моя традиция. Два раза в год я уезжаю куда-то в поход, где вообще нет ни связи, ни интернета, вообще ничего. И я еще беру палатку, тяжелый рюкзак и хожу где-нибудь в горах, где меня никто не найдет. Вот, вот это очень расслабляет, перезагружает, и энергии хватает достаточно.
1: Ну, честь вам и хвала, атомная энергетика, это очень прям круто.
3: Да.
1: Так, Ярославна.
4: А у меня вся работа, вся моя деятельность завязана только на этом виде спорта, так как я тренер. Тренировки у меня каждый день, 3 раза в неделю в одном зале, 3 раза в неделю
1: детей
4: в другом зале.
1: Детей взрослых тренируете?
4: И взрослых, и детей.
1: Ага.
4: И плюс выходные, вот у нас мероприятия. И вот сейчас, например, все выходные до середины июля расписаны. То есть
1: вы очень такая востребованная, модная, да?
4: Ну, у нас просто график мероприятий такой, что я, в принципе, наверное, какой-то тренер может себе позволить пропустить какие-то турниры и не приехать, не поддержать своих учеников или экзамены. Я так сделать не могу. Даже если я очень хочу, я так сделать, ну, мне не позволяет совесть.
1: Ну, хорошо, ответственный подход к делу, мы тоже за. Так.
5: Ну, к слову о выходных, их нет.
1: Ага.
5: В ближайшее время не предвидится, потому что я, ну, как бы также у меня тренировки каждый день, плюс я являюсь администратором в своем же клубе, поэтому у меня тоже работа связана непосредственно с карате, то есть я из него не вылезаю. Но на лето всегда, каждый год большие планы, это также походы, этим я страдаю с детства. Весь год у меня ломка, а летом я стараюсь уезжать в горы, тоже Кавказ, походы даже в Ленобласть, в Карелию. Минимум, чтобы перезагружаться и отдыхать.
1: Остался у нас один эпизод, очень приятный в конце, но я не буду предвосхищать. Физкульт-привет, через пару минут мы вернемся.
0: Физкульт-привет на радио Ваня. Реклама на радио Ваня. Погода.
6: По данным синоптиков, завтра, 18 мая, в Омске без осадков. Дневная температура до плюс 22. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
7: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер 1 в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Херес открывается. Скоро.

любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: «Физкульт-привет» на Радио Ваня.
1: А теперь традиционная финальная часть нашей культовой легендарной программы «Физкульт-привет». Мы спрашиваем девчонок, вот я гениально придумал такой вот нестандартный ход. Какие у вас мечты? Расскажите про ваши мечты. Ну, про какие сочтете возможным рассказать, но имейте в виду, что сказанная в эфире программа «Физкульт-привет» мечта, она сбудется точно. Мы не глазливы, а наоборот. Так что не стесняйтесь говорить прям все, что хотите по-настоящему.
2: Моя мечта, наверное, и цель в будущем, хотелось бы в ближайшем, это купить помещение и открыть свой зал, свой собственный зал, чтобы не зависеть от арендатора, от аренды, от арендаторов, которые сдают помещение, чтобы можно было в любой момент прийти, собраться, попить чай, после тренировки остаться или до. Вот сейчас у меня есть зал, но я в аренду его беру.
1: Но это же тогда можно будет уже назвать школой Ярославны Моревой тогда, да?
2: Можно, да.
1: Ну а чего бы нет-то?
2: Морево карате.
1: Да.
2: Вот такая простая, наверное, мечта, но вот она есть.
1: Все будет в этом году, получится. Так.
3: Ну, мой формат, это, наверное, как говорится, мечта должна быть нереальной, иначе это просто планы на завтра. Поэтому все так же, все связано с горами. Это Непал, походы
1: Гималая. А я правильно понимаю, тут про вас объективочку почитал, что вы Эльбрус покорили, нет?
3: Ну да, совершила восхождение.
1: И молчит. Чего это вы так?
3: Только сейчас спросили.
1: Нет, а к тому что? А после Эльбруса-то что еще покорять-то?
3: Ну, кстати, мы не любим слово «покорять», потому что кто мы такие, чтобы бороться со стихией, поэтому это очень неуважительно, как бы мы считаем, к горам, потому что только она может решить, пускать вас наверх или нет.
1: Да, и спустить ли вас вниз.
3: И спустить ли вас вниз, что самое главное, как бы, потому что спуск опаснее. Не, помимо Эльбруса, он как бы считается стартовой вершиной. Оттуда уже можно ходить в горы Кавказа и дальше уже Гималаи, там восьмитысячники, ну и по всему миру там раскиданы тоже.
1: Это как его? Джомолунгма, я помню, из уроков географии. Джомолунгма.
3: Да, все верно, Эверест.
1: Круто. А у вас какая?
4: Ну, наверное, больше не мечта, а больше все-таки как цель. Я, ну, такой человек, что не то что сказать не люблю, ну, просто как-то не мечтаю. Я ставлю цели себе, и одна из таких самых крупных – это профессионально вырасти именно уже не как спортсмен, а как тренер. Вот, я уже работаю, у меня уже первая моя группа в этом году, я набрала маленьких ребят, 7-12 лет, первый год обучения. Я вижу, как они растут вместе со мной, я смотрю на их успехи, на их новые какие-то умения, и я понимаю, что это мое призвание. Вот, и мечтаю стать, ну, очень хорошим тренером, чтобы деткам помогать развиваться в спорте.
1: Ну, судя по тому, как вы говорите, вы уже стали хорошим тренером, потому что это ведь на самом деле либо твое, либо не твое. Не каждый даже способный спортсмен может стать тренером, просто потому что работа с людьми – это иной раз тяжелее, чем...
4: Да, я прекрасно уже поняла, каково работать с людьми.
1: А с детьми еще сложнее, я думаю. Тут, конечно, нужна выдержка, и терпение и какое-то понимание.
2: С детьми работать просто. Тяжелее работать с их родителями.
1: О, да! О, да! Особенно с родителями спортсменов или потенциальных спортсменов. О, да! Я походил на какие-то мероприятия, там, вот, например, видел там хоккейных мамаш. Вот, я думаю, что каратешные мамы, папы тоже не сильно... В общем, там столько каких-то амбиций собственных и каких-то своих этих вот нереализованных историй, что просто это тяжелым бременем ложится и на детей, и на тренеров тоже, да. Так, у вас?
5: У меня мечта – это свобода действий, то есть хочется дорасти до такого уровня, до такого положения, чтобы можно было путешествовать по всей России, по миру, работать из любой точки земного шара и познавать этот мир, то есть узнавать страны, путешествовать, узнавать языки, узнавать людей. Вот это, наверное, моя такая мечта всей жизни, мечта или цель.
1: Итак, у нас в гостях красивые очень девчонки. Еще раз назовите себя по имени и фамилии, чтобы все запомнили.
2: Морева Ярославна.
3: Комлева Александра.
4: Никулина Анастасия.
5: Забелина Елизавета.
1: Карате Кёкушинкай, правильно я говорю?
5: Да.
1: А теперь все вместе скажем физкульт-привет. Да. Итак, 3-4. Физкульт-привет!
0: «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия.

0: Реклама на радио Ваня. Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
3: А тебе никто не знает.

Медиагруппа. Реклама на радио. Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Ваня! Радио Ваня!

0: любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза».
1: Белая стрекоза, любим, стрекоза, пути.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
1: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
4: О, Хэротс открывается. Скоро.
5: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
6: Я Егор Шарков.
7: Я Дима Лихачев.
6: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие, как строятся сегодня все процессы на радиостанциях.
7: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
5: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
8: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
2: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
10: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
11: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
12: Звучит легко. Радио Ваня.

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Весной мы купим овощи и фрукты.
3: Потом игрушки.
2: Потом продукты.
4: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
5: Зачем нужна школа радио? Пусть об этом расскажут выпускники.
6: Я Егор Шарков.
7: Я Дима Лихачев.
6: Меня реально зацепила история радио. Как работают ведущие, как строятся сегодня все процессы на радиостанциях.
7: Классный опыт. На озвучке мне достался образ хулигана. И теперь новая цель. Хочу попробовать себя в дубляже.
5: Присоединяйся. Приходи на кастинг Федеральной школы радио.
8: Все подробности в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: Включайтесь. Триколор показывает 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
11: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе, ближе, ближе и роднее.
1: Радио Ваня.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: сильнее иду ко дну.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: молчанию.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Баня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

отправлюсь туда. Я уже никого не жду, и пускай никто не придет. Мы затеяли эту вражду, мы закончили этот полет. Не могу отпустить тебя, но уже не могу дышать. Я и сам ведь хотел огня, я и сам ведь летел сгорать. Пускай этот свет погас, и сегодня последний раз. Не люби, ненавидь, но сейчас. Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня!

0: Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану.

девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза».
1: Белая стрекоза, любим, стрекоза, утери.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.